0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

кто-то иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. До

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись как вихри годы, засады и походы,

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть, и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить все свое внимание.
3: Ну, смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело.
2: Угу.
3: И тогда разрушается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество, мне хочется
3: сказать. Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошее тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себе забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в
2: закрыли
3: дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу, но самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит всех этих 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно, вот попытаемся
3: сам,
2: найти возможность.
3: Человек каждый сам для себя отвечает.
2: Ответил сам себе.
3: Сам себе.
2: Да.
3: Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: Человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати, а если...
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода плавания, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Может зайти, он устал, ему накипело, может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно
3: я не знаю.
2: Согласна.
3: А я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения, скажем так. Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Да, погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7
2: градусов. Но неподготовленным людям, наверное, сложно это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых, о людях, у которых больное сердце или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня неважно, в какое время человеку. Почему я не могу, например, спросить, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дел важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем. Это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить: «Вы что, разводитесь?» А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью – муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг
3: отдых
2: от друга?
3: Отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть, потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж
3: помните,
2: должен ей уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать, но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно, договориться, это значит, кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск. Пускай так же желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, мы же с ними говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
3: Мы имеем в виду о работе или о доме?
2: Вообще в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. Что-то успеть, что-то вот... А если я не сделаю это, то будет по-другому или не так?
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся... чем-то прекрасным. Церковь называется благодатью Божией. Набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

0: Архангел Михаил.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Еще одна стремительная птица в небесный океан.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Среди оплывших свечей вечерних молитв, среди военных трофеев,

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды улатали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: имя победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смерти.

Достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

0: Радио З.
1: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

вместе с ними от нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

верят люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Войска нацистской Германии вторглись в пределы Советского Союза. Этот день разделил жизни граждан нашей страны на до и после. Тогда мало кто мог предположить, какой кровопролитной и страшной окажется эта война для советского народа. В современных календарях 22 июня отмечено как День памяти и скорби. По всей России традиционно состоятся памятные акции и церемонии. В 12 часов 15 минут по московскому времени пройдет общенациональная минута молчания. В Белгородской области создадут реестр воинских мемориалов. Александр Шуваев сообщил об этом по итогам заседания Координационного совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества и сохранению памяти о мужестве и героизме защитников. В регионе насчитывается 529 памятников и мемориальных объектов, посвященных защитникам, в том числе и участникам СВО. Реестр станет живой памятью, собирая воедино все, что было создано на белгородской земле с 1992 года вплоть до монументальных комплексов, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Особое внимание увековечиванию памяти бойцов, погибших в ходе спецоперации. С декабря 2022 года поддержано 89 ходатайств о сохранении памяти о них. Александра Шуваева выдвинули кандидатом на выборы губернатора Белгородской области. Такое решение приняли на конференции «Единой России». «Это серьезная ответственность перед президентом, который поручил мне управлять родным регионом, перед белгородской землей, где я родился и вырос, перед земляками, которые пятый год в тяжелых условиях держат оборону от врага», – подчеркнул руководитель региона. Шуваев поблагодарил однопартийцев за поддержку и отметил ключевые задачи – безопасность приграничья, восстановление, поддержка семей и участников СВО. Александр Шуваев поздравил медиков в честь профессионального праздника и наградил 38 специалистов. Орденом Пирогова отметили коллектив Шебекинской центральной районной больницы. Медали за заслуги перед Отечеством, за спасение погибавших, почетное звание «Заслуженный врач России» и «Заслуженный врач Белгородской области» получили врачи, фельдшеры и медсестры региона. Шуваев отметил, что почти 20 тысяч врачей ежедневно заботятся о здоровье жителей региона. Медработники осваивают передовые технологии, разрабатывают новые методики лечения и проводят уникальные операции. За прошлый год бригады скорой помощи выезжали на вызовы более 400 тысяч раз, четверть из которых пришлась на приграничье. Медики спасли порядка 1300 мирных жителей. Глава региона поблагодарил врачей за стойкость, самоотверженность, профессионализм и силу духа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успешного дня!

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Z.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятый

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Войска нацистской Германии вторглись в пределы Советского Союза. Этот день разделил жизни граждан нашей страны на до и после. Тогда мало кто мог предположить, какой кровопролитной и страшной окажется эта война для советского народа. В современных календарях 22 июня отмечено как День памяти и скорби. По всей России традиционно состоятся памятные акции и церемонии. В 12 часов 15 минут по московскому времени пройдет общенациональная минута молчания. В Белгородской области создадут реестр воинских мемориалов. Александр Шуваев сообщил об этом по итогам заседания Координационного совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества и сохранению памяти о мужестве и героизме защитников. В регионе насчитывается 529 памятников и мемориальных объектов, посвященных защитникам, в том числе и участникам СВО. Реестр станет живой памятью, собирая воедино все, что было создано на Белгородской земле с 1992 года вплоть до монументальных комплексов, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Особое внимание увековечиванию памяти бойцов, погибших в ходе спецоперации. С декабря 2022 года поддержано 89 ходатайств о сохранении памяти о них. Александра Шуваева выдвинули кандидатом на выборы губернатора Белгородской области. Такое решение приняли на конференции «Единой России». «Это серьезная ответственность перед президентом, который поручил мне управлять родным регионом, перед Белгородской землей, где я родился и вырос, перед земляками, которые пятый год в тяжелых условиях держат оборону от врага», подчеркнул руководитель региона. Шуваев поблагодарил однопартийцев за поддержку и отметил ключевые задачи – безопасность приграничья, восстановление, поддержка семей и участников СВО. Александр Шуваев поздравил медиков в честь профессионального праздника и наградил 38 специалистов. Орденом Пирогова отметили коллектив Шебекинской центральной районной больницы. Медали за заслуги перед Отечеством, за спасение погибавших, почетное звание «Заслуженный врач России» и «Заслуженный врач Белгородской области» получили врачи, фельдшеры и медсестры региона. Шуваев отметил, что почти 20 тысяч врачей ежедневно заботятся о здоровье жителей региона. Медработники осваивают передовые технологии, разрабатывают новые методики лечения и проводят уникальные операции. За прошлый год бригады скорой помощи выезжали на вызовы более 400 тысяч раз, четверть из которых пришлась на приграничье. Медики спасли порядка 1300 мирных жителей. Глава региона поблагодарил врачей за стойкость, самоотверженность, профессионализм и силу духа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успешного дня!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область, любимая, обнаружена.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
3: Радио Z.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Береги себя, папа, мы ждем тебя, папа. Здравствуй, папочка, милый мой. Знаю, долг тебя в путь отправил. Попрощался ты наспех с семьей. Одного только с мамой оставил. На меня положиться ты можешь. Я за мамой, как взрослый, смотрю. Только плачет она немножко. Говорит, сильно папу люблю. Я ведь тоже папуля скучаю. Наши снимки листаю я часто. Скоро к нам ты вернешься, я знаю. Верим мы, это все не напрасно. А пока перед сном мы с мамой за тебя прочитаем молитву. Знаешь, папа, ты лучший самый. И пройдешь ты успешно все битвы. Потому что тебя очень ждем. Каждый день и минуту каждую. Чем заняться всегда найдем. Нам так важно сейчас держаться. Все пройдет, и ты будешь с нами. И будем по паркам гулять. А пока во дворе с пацанами будем тоже район защищать. С автоматом мы, папа, и гранатой. И кричим на весь двор за Россию. Ты растишь меня как солдата. А солдат же маленький сила. Береги себя, папа любимый. Мой герой самый добрый и смелый. Самый лучший, отважный и сильный. Бой, вступивший за правое дело.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России

фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Войска нацистской Германии вторглись в пределы Советского Союза. Этот день разделил жизни граждан нашей страны на до и после. Тогда мало кто мог предположить, какой кровопролитной и страшной окажется эта война для советского народа. В современных календарях 22 июня отмечено как День памяти и скорби. По всей России традиционно состоятся памятные акции и церемонии. В 12 часов 15 минут по московскому времени пройдет общенациональная минута молчания. В Белгородской области создадут реестр воинских мемориалов. Александр Шуваев сообщил об этом по итогам заседания Координационного совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества и сохранению памяти о мужестве и героизме защитников. В регионе насчитывается 529 памятников и мемориальных объектов, посвященных защитникам, в том числе и участникам СВО. Реестр станет живой памятью, собирая воедино все, что было создано на Белгородской земле с 1992 года вплоть до монументальных комплексов, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Особое внимание увековечиванию памяти бойцов, погибших в ходе спецоперации. С декабря 2022 года поддержано 89 ходатайств о сохранении памяти о них. Александра Шуваева выдвинули кандидатом на выборы губернатора Белгородской области. Такое решение приняли на конференции «Единой России». «Это серьезная ответственность перед президентом, который поручил мне управлять родным регионом, перед Белгородской землей, где я родился и вырос, перед земляками, которые пятый год в тяжелых условиях держат оборону от врага», подчеркнул руководитель региона. Шуваев поблагодарил однопартийцев за поддержку и отметил ключевые задачи – безопасность приграничья, восстановление, поддержка семей и участников СВО. Александр Шуваев поздравил медиков в честь профессионального праздника и наградил 38 специалистов. Орденом Пирогова отметили коллектив Шебекинской центральной районной больницы. Медали за заслуги перед Отечеством, за спасение погибавших, почетное звание «Заслуженный врач России» и «Заслуженный врач Белгородской области» получили врачи, фельдшеры и медсестры региона. Шуваев отметил, что почти 20 тысяч врачей ежедневно заботятся о здоровье жителей региона. Медработники осваивают передовые технологии, разрабатывают новые методики лечения и проводят уникальные операции. За прошлый год бригады скорой помощи выезжали на вызовы более 400 тысяч раз, четверть из которых пришлась на приграничье. Медики спасли порядка 1300 мирных жителей. Глава региона поблагодарил врачей за стойкость, самоотверженность, профессионализм и силу духа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успешного дня!

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Грудь в орденах хотя ли.

внимательно смотри. Благодаря таким стоит.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Александр Твардовский. Война. Война. Жесточе нету слова. Война. Печальней нету слова. Война. Святее нету слова. В тоске и славе этих лет. И на устах у нас иного еще не может быть и нет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде прошла традиционная акция «Свеча памяти». С 4 утра почти в память героев собрались волонтеры, жители города зажгли более 150 лампадок. Акцию приурочили к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 10 округов. Противник 8 раз применял авиацию и артиллерию, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 77 беспилотников сбиты и подавлены. В Красноярском округе пострадал один мирный житель. Александр Шуваев рассказал о капремонте 5 школ в Белгороде. На восстановление школы номер 13 выделили 216 миллионов рублей. В планах замена инженерных сетей, отделка и обустройство классов. Объект будет готов до конца этого года. Параллельно капремонт проходит еще в 4 образовательных учреждениях города. В школах номер 46 и 18, гимназии номер 12 имени Хихлушки и лицеи номер 10 зданий начальной школы. Общая смета ремонта – 1 миллиард 152 миллиона рублей. Все работы планируют закончить в 2027 году. Александр Шуваев встретился с белгородским спортсменом Федором Емельяненко. Они обсудили развитие спортивной инфраструктуры в регионе и договорились о совместной работе. В планах привлекать заслуженных атлетов к работе с молодежью, продолжать развивать детско-юношеский спорт и создавать современные площадки для занятий. Руководитель региона поблагодарил Федора Емельяненко за внимание к области и открытый диалог. 2 дополнительные остановки оборудуют на улице Николая Чумичева в Белгороде. Варианты их размещения предложили инициативные белгородцы. Специалистами уже прорабатывается маршрут общественного транспорта, который будет захватывать новые остановки. Изучаются изменения пассажиропотока и разрабатываются альтернативные маршруты для оптимизации существующих городских сетей транспорта. В Красной Яруге появится мобильный планетарий. Его установят на базе храма святых бессребреников Космы и Дамиана. Это стало возможным благодаря победе благочинного округа Сергея Сунденко в конкурсе президентских грантов. Главная цель – помочь местным детям справляться со стрессом в условиях приграничья и одновременно увлечь их астрономией. В программе просмотр фильмов о Вселенной, лекции по физике и астрономии, а также беседы с психологом. На реализацию проекта выделили 700 тысяч рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мой позывной здесь – змей. Я – доброволец. И этот крик души не просто звук. Я видел то, о чем молчит любой провидец. И не могу порвать порочный круг. Я не сумел остаться в стороне, когда земля моя в огне горит. И в этой беспощадной тишине душа о каждом павшем так болит. Здесь чей-то сын ушел в седой закат, прикрыв страну израненной спиною. И кто-то жизни беззаботно рад и занят исключительно собою. Здесь матери сидеют каждый час от сводок, что приходит с поля боя. А кто-то весело проводит свой досуг, не зная ни печали, не зная боя. Пока в кафе звучит веселый смех, и кто-то новый покупает джип. Здесь парень молодой за вас, за всех, под минометным грохотом погиб. Народ России, вы должны нас слышать. Идет война, жестокая война, пока столица полной грудью дышит. Здесь чья-то жизнь навеки сожжена. Идет безжалостная брань, герои гибнут молодые, а кто-то платит бешеную дань за развлечения пустые. Чей-то сын, отважный воин, за них отдал сегодня жизнь, а кто-то просто был спокоен, сказав беспечно: веселись. Пока везут бинты и жгут, волонтеры в грязи по пояс, другие беззаботно пьют, о родине своей не беспокоясь. Спасибо тем, кто с нами, кто не бросил, кто вяжет сети и бинты нам шлет, кто у небес для нас победы просит и вместе с нами исцеление ждет. И в городах не спят девчонки, их руки шьют и собирают груз, плетут с заботы сети паутинки, снимая с плеч бойцов тяжелый груз. Мы здесь в бою за ваше мирное сегодня, а вы в тылу за наше завтра в бой. Пусть эта весть летит по всей огромной родине, что сын ее прикрыл страну собой. Герои наши держат оборону за край родной, за мир и за семью, склоняют головы к иконе, вставая насмерть в яростном бою. Не сосчитать, кого мы потеряли, чей подвиг в небесах зажег звезду. Мы здесь за вас свои все жизни дали, чтобы отвести от родины беду. Свинцовым небом Русь моя накрыта, идет война, и это не игра, душа бойца осколками пробита, а волонтерам помогать пора. Несет земля тяжелые утраты, и тишина разорвана бедой. Уходят в вечность русские солдаты, приняв на поле свой последний бой. И в каждом доме горе поселилось, молитва мамы в небо улетит, чтобы это все скорее завершилось, и враг жестокий будет пусть разбит. Я доброволец, позабыв усталость, несу тепло среди боли и огня, чтоб в сердце вера светлая осталась, и дождались защитники родня. Народ России, я прошу, услышьте, вы нам нужны, как воздух и вода. Вы там за нас, в тылу, вы помолитесь, чтоб не пришла в наш общий дом беда. Мы здесь за вас, стоим под шквалом града, а вы за нас надежная стена и лучшая для воина награда, когда поймет и примет вся страна. Я совестью контракт скрепил, не ради денег и наград. Я просто родину любил, и нет теперь пути назад. Мой позывной здесь – змей. Я – доброволец.

Высоко над головой синеет небо, и волнует душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бис салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: год назад.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде прошла традиционная акция «Свеча памяти». С 4 утра почтить память героев собрались волонтеры, жители города зажгли более 150 лампадок. Акцию приурочили к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 10 округов. Противник 8 раз применял авиацию и артиллерию, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 77 беспилотников сбиты и подавлены. В Красноярском округе пострадал один мирный житель. Александр Шуваев рассказал о капремонте 5 школ в Белгороде. На восстановление школы номер 13 выделили 216 миллионов рублей. В планах замена инженерных сетей, отделка и обустройство классов. Объект будет готов до конца этого года. Параллельно капремонт проходит еще в 4 образовательных учреждениях города. В школах номер 46 и 18, гимназии номер 12 имени Хихлушки и лицеи номер 10 зданий начальной школы. Общая смета ремонта – 1 миллиард 152 миллиона рублей. Все работы планируют закончить в 2027 году. Александр Шуваев встретился с белгородским спортсменом Федором Емельяненко. Они обсудили развитие спортивной инфраструктуры в регионе и договорились о совместной работе. В планах привлекать заслуженных атлетов к работе с молодежью, продолжать развивать детско-юношеский спорт и создавать современные площадки для занятий. Руководитель региона поблагодарил Федора Емельяненко за внимание к области и открытый диалог. 2 дополнительные остановки оборудуют на улице Николая Чумичева в Белгороде. Варианты их размещения предложили инициативные белгородцы. Специалистами уже прорабатывается маршрут общественного транспорта, который будет захватывать новые остановки. Изучаются изменения пассажиропотока и разрабатываются альтернативные маршруты для оптимизации существующих городских сетей транспорта. В Красной Яруге появится мобильный планетарий. Его установят на базе храма святых бессребреников Космы и Дамиана. Это стало возможным благодаря победе благочинного округа Сергея Сунденко в конкурсе президентских грантов. Главная цель – помочь местным детям справляться со стрессом в условиях приграничья и одновременно увлечь их астрономией. В программе просмотр фильмов о Вселенной, лекции по физике и астрономии, а также беседы с психологом. На реализацию проекта выделили 700 тысяч рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
1: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372 672 372 672 672.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Константин Евгеньевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть, и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить свое внимание.
3: Ну, смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что, чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело.
2: Угу.
3: И то тогда разгружается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество мне хочется.
3: Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошо тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себе забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу. Но самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит все эти 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле,
2: тонкий,
3: на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно,
3: человек, каждый
2: попытаемся
3: сам,
2: найти возможность.
3: Человек каждый сам для себя
2: Динат
3: отвечает.
2: Ответил сам себе.
3: Да. Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: Человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужна для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати, если...
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода, плавание, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Может зайти, он устал, ему накипело, он может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно с вами согласна.
3: Я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения,
2: скажем так.
3: Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7.
2: Но неподготовленным людям, градусом, наверное, сложно это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых, о людях, у которых больное сердце или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня в... Да неважно, в какое время человек человеку. Почему я не могу, например, спросить, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дело важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем, это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить, вы что, разводитесь? А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью, муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг от друга?
3: Отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть, потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море, в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж
3: помните,
2: должен ее уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать. Но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно, договориться, это значит,
3: мужем,
2: кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот, вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую отпуск. Так же желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, может, мы говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
3: Мы имею в виду о работе или о доме?
2: Вообще, в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты, что-то успеть, что-то вот, а если я не сделаю это, то будет по-другому или не так.
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Песни нашей победы.
9: На

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. К концу 2026 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых. Такой прогноз дали финансисты. Отмечено, что для дальнейшего снижения ставки главным фактором станет замедление годовой инфляции. Кроме того, Центробанк будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты, однако банки сохранят жесткие требования к заемщикам. Депозиты при этом останутся привлекательными, поскольку ставки по ним будут выше инфляции. С 1 сентября магниторезонансную томографию можно будет сделать без направления от лечащего врача. Об этом сообщает Минздрав России. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики. Пациенты смогут быстрее получать необходимые медицинские услуги. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Власти России отказались от введения запрета на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 2032 года. Об этом говорится в финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что речь идет только о больших моделях искусственного интеллекта и чувствительных сферах – госуправления и критической инфраструктуре, а частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Из документа также исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели только на российских данных. В Минпросвещении рассказали, что форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Эксперты отмечают, что представители поколения зумеров предпочитают более сдержанные форматы праздников и менее ориентированы на демонстративное потребление. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Смеются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям и

0: чтоб Россия, мать, жила.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Батя, здравствуй.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 22 июня, в День памяти и скорби, Александр Шуваев вместе с членами областного правительства возложил цветы и венки к вечному огню на Соборной площади. Почтили минутой молчания всех, кто не вернулся с полей сражений. Утром по всей стране прошла масштабная акция «Свеча памяти». Почти 4000 белгородцев зажгли огни у мемориалов, еще свыше 10 тысяч онлайн. Подвиг предков не забыт. Мы склоняем головы перед поколением победителей. Навсегда в наших сердцах миллионы павших соотечественников, среди которых 200 тысяч воинов белгородской земли и более 71 тысячи расстрелянных, сожженных, замученных мирных жителей, написал руководитель региона. Спустя 85 лет история повторяется, и сегодня, как тогда, наши бойцы, верные традициям дедов и прадедов, стоят насмерть на рубежах Отечества против неонацистского режима. «Мы обязательно победим, как победили тогда. Вечная память героям», — сказал Шуваев. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по Красноярскому округу. Дрон атаковал автобус на дороге Красная Яруга-Вязовая. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, несмотря на усилия медиков спасти его жизнь. Самые искренние соболезнования близким. Бойцы СВО пройдут бесплатное обучение по работе с искусственным интеллектом в школе 21. Такая возможность появится у участников региональной программы «Сталь». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора. С 2024 года в школе 21 готовят IT-специалистов. Проведено 14 отборочных интенсивов, которые прошли 1779 человек, а 519 зачислены на бесплатное обучение. Филиал Российской инженерной академии появится в Белгородской области. В БГТУ имени Шухова договорились о сотрудничестве с президентом академии Борисом Гусевым. Проректор университета представил коллегам деятельность Международного центра «Теория и практика восстановления разрушенных городов». Ученые занимаются созданием строительных композитов нового поколения, которые могут использоваться для восстановления инфраструктуры. Открытие в регионе филиала РИА – шанс для местных инженеров и ученых для сотрудничества с федеральными коллегами. Они смогут совместно реализовывать идеи и обмениваться опытом. В Белгородском художественном музее открылась выставка произведений Владимира Казьмина. В экспозиции представлены известные работы художника в разных техниках – от литографии до живописи. Одна из ведущих тем в творчестве Владимира Казьмина – «Белгородщина». Выставка продлится до 20 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

сплю по ночам, я часто курю от чего-то. Я пока еще жив, еще там.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

зов о помощи не дай мне отвернуть.

и что дышу, и что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив, и что дышу, и что в окопе рядом.

0: Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже. Надеюсь, Боже.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 22 июня, в День памяти и скорби, Александр Шуваев вместе с членами областного правительства возложил цветы и венки к вечному огню на Соборной площади, почтили минутой молчания всех, кто не вернулся с полей сражений. Утром по всей стране прошла масштабная акция «Свеча памяти». Почти 4 тысячи белгородцев зажгли огни у мемориалов, еще свыше 10 тысяч онлайн. Подвиг предков не забыт. Мы склоняем головы перед поколением победителей. Навсегда в наших сердцах миллионы павших соотечественников, среди которых 200 тысяч воинов белгородской земли и более 71 тысячи расстрелянных, сожженных, замученных мирных жителей, написал руководитель региона. Спустя 85 лет история повторяется, и сегодня, как тогда, наши бойцы, верные традициям дедов и прадедов, стоят насмерть на рубежах Отечества против неонацистского режима. «Мы обязательно победим, как победили тогда. Вечная память героям», — сказал Шуваев. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по Красноярскому округу. Дрон атаковал автобус на дороге Красная Яруга-Визовое. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, несмотря на усилия медиков спасти его жизнь. Самые искренние соболезнования близким. Бойцы СВО пройдут бесплатное обучение по работе с искусственным интеллектом в школе 21. Такая возможность появится у участников региональной программы «Сталь». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора. С 2024 года в школе 21 готовят IT-специалистов. Проведено 14 отборочных интенсивов, которые прошли 1779 человек, а 519 зачислены на бесплатное обучение. Филиал Российской инженерной академии появится в Белгородской области. В БГТУ имени Шухова договорились о сотрудничестве с президентом академии Борисом Гусевым. Проректор университета представил коллегам деятельность Международного центра «Теория и практика восстановления разрушенных городов». Ученые занимаются созданием строительных композитов нового поколения, которые могут использоваться для восстановления инфраструктуры. Открытие в регионе филиала РИА – шанс для местных инженеров и ученых для сотрудничества с федеральными коллегами. Они смогут совместно реализовывать идеи и обмениваться опытом. В Белгородском художественном музее открылась выставка произведений Владимира Казьмина. В экспозиции представлены известные работы художника в разных техниках, от литографии до живописи. Одна из ведущих тем в творчестве Владимира Казьмина – белгородщина. Выставка продлится до 20 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: небо.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Как без

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 22 июня, в День памяти и скорби, Александр Шуваев вместе с членами областного правительства возложил цветы и венки к вечному огню на Соборной площади. Почтили минутой молчания всех, кто не вернулся с полей сражений. Утром по всей стране прошла масштабная акция «Свеча памяти». Почти 4000 белгородцев зажгли огни у мемориалов, еще свыше 10 тысяч онлайн. Подвиг предков не забыт. Мы склоняем головы перед поколением победителей. Навсегда в наших сердцах миллионы павших соотечественников, среди которых 200 тысяч воинов белгородской земли и более 71 тысячи расстрелянных, сожженных, замученных мирных жителей, написал руководитель региона. Спустя 85 лет история повторяется, и сегодня, как тогда, наши бойцы, верные традициям дедов и прадедов, стоят насмерть на рубежах Отечества против неонацистского режима. «Мы обязательно победим, как победили тогда. Вечная память героям», — сказал Шуваев. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по Красноярскому округу. Дрон атаковал автобус на дороге Красная Яруга-Визовое. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, несмотря на усилия медиков спасти его жизнь. Самые искренние соболезнования близким. Бойцы СВО пройдут бесплатное обучение по работе с искусственным интеллектом в школе 21. Такая возможность появится у участников региональной программы «Сталь». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора. С 2024 года в школе 21 готовят IT-специалистов. Проведено 14 отборочных интенсивов, которые прошли 1779 человек, а 519 зачислены на бесплатное обучение. Филиал Российской инженерной академии появится в Белгородской области. В БГТУ имени Шухова договорились о сотрудничестве с президентом академии Борисом Гусевым. Проректор университета представил коллегам деятельность Международного центра «Теория и практика восстановления разрушенных городов». Ученые занимаются созданием строительных композитов нового поколения, которые могут использоваться для восстановления инфраструктуры. Открытие в регионе филиала РИА – шанс для местных инженеров и ученых для сотрудничества с федеральными коллегами. Они смогут совместно реализовывать идеи и обмениваться опытом. В Белгородском художественном музее открылась выставка произведений Владимира Казьмина. В экспозиции представлены известные работы художника в разных техниках – от литографии до живописи. Одна из ведущих тем в творчестве Владимира Казьмина – «Белгородщина». Выставка продлится до 20 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
9: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Радио Z.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: граните, и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите, и в тихой песне про
1: погоды.

прогнозом синоптиков завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду, в ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Российские власти ведут работу по обеспечению Крыма топливом, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Крыму ведется напряженная работа для минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Меры введены с целью обеспечения общественной безопасности. В указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения, гостиницы и другие, для участия детей в различных мероприятиях, слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах. Организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещение. Ситуация находится на контроле ведомства. Для решения вопросов создан оперативный штаб. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей. Представители туриндустрии предлагают детский отдых в других местах России. Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. В Кремле также прокомментировали тему топлива. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство работает по теме цен на нефтепродукты, ведутся обсуждения и принимаются меры. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, мирного неба!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Белгородский рубеж. Помню фото в рамке на стене. Гимнастерка, орден, строгий взгляд. Ты рассказывал о той войне, как горел Белгород тогда. Думал я, что это навсегда стало прошлым, былью, страшным сном. Но пришла незваная беда и ударил гром по городу огнем. Тишина разорвана опять. Грохот в небе, вспышки там и тут. Нам пришлось оружие поднять. Там, где мирно яблони цветут. Дед мой здесь фашиста гнал назад. Кровью политы родины полей. А теперь снаряды в нас летят, убивая женщин и детей. Белгородский рубеж, стена из сердец. Не пробить, не сломать, не стереть. Белгородский рубеж, стена и сердец. Отцов, матерей, стариков и детей. Белгородский рубеж, стена и сердец. Русь-матушка с нами везде. Белгородский рубеж, стена и сердец. Господь, сохрани и спаси нас, Отец. Белгород стонет, сирены воют в ночи. Небо в разрывах и сердце громко стучит. Нацист поднял голову, злобный оскал. Кто бы подумал, кто бы тогда это знал? Снова свастика ползет из тьмы, разрывая души и сквозь века. Посреди безумной кутерьмы бьемся мы за детские сердца. Дроны смерти в облаках висят, словно коршуны добычи ждут. Здесь осколки по дворам свистят, здесь секунды жизни счет ведут. Прости, ветеран, что история сделала круг, что снова оружие просится в тяжесть рук. Мы встали стеной, заслоняя собой родных, ради погибших и ради наших живых. Белгородский рубеж, стена и сердец. Не пробить, не сломать, не стереть. Белгородский рубеж, стена и сердец. Отцов, матерей, стариков и детей. Белгородский рубеж, стена и сердец. Русь-матушка с нами везде. Белгородский рубеж, стена и сердец. Господь, сохрани и спаси нас, Отец. Стань рядом, брат. Здесь нет чужих.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал об итогах совещания с правительством Белгородской области. Основными темами стали выпускные и посевная. В этом году аттестат зрелости вручат 5781 школьнику. Позади годы учебы, волнений, первых побед. Мы хотим, чтобы их праздник запомнился только теплом и радостью. Торжества пройдут в 331 школе. В зависимости от оперативной обстановки, вручение аттестатов пройдет очно, в традиционном или индивидуальном формате с соблюдением всех мер безопасности. Сделаем все возможное, чтобы день прошел достойно, но прежде всего обеспечим безопасность детей. Это главный приоритет, подчеркнул Шуваев. Руководителю региона доложили о завершении посевной кампании. Из-за погоды сроки сдвинулись минимум на 10 дней. Общая площадь пашни превышает 1,4 миллиона гектаров. В этом году засеяли 1,2 миллиона. Готовность парка сельскохозяйственной техники превышает 80%. Работают над повышением этого показателя. В приграничье аграрии работают под обстрелами. Они обеспечены касками, бронежилетами, аптечками, а техника антидрон. Сетками и средствами защиты. Выходить в поля в таких условиях – настоящий подвиг, сказал Александр Шуваев. Областное правительство разместило список адресов, где на прошедшей неделе выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю с 15 по 21 июня в Белгородской области восстановили 66 объектов. В Белгороде 55 объектов. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 5 объектов, закрыли контур на одном. В Белгородском округе завершили 3 объекта, в Грайворонском восстановлено 2, в Валуйском – 1. В Ивнянском округе откроются 2 агрокласса. Глава муниципалитета Игорь Щепин проверил ход ремонтных работ в помещениях. Их планируют завершить к концу июня. Набор в агроклассы в Ивнянском округе начнется с 1 сентября. Откроются они на базе Ивнянской школы номер 1 и Владимировской школы. Заниматься по профилю смогут школьники 7-10 классов, причем из любой школы округа. Проект открывает перед детьми широкие перспективы для получения качественного образования и ранней профориентации. Создание агроклассов является стратегическим шагом в обеспечении Белгородской области компетентными кадрами для одной из ключевых отраслей экономики. Такие специализированные классы включены в программу нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 27, 28 и 29 июня в Белгородской области ограничат продажу спиртного. Это связано с проведением выпускных вечеров. Ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: До свидания, порт.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Проливали деды кровь, не просто от мысли, не просто от снов, не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам, не просто читать строки близких имам, не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду, в ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Российские власти ведут работу по обеспечению Крыма топливом, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Крыму ведется напряженная работа для минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест приема размещения детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Меры введены с целью обеспечения общественной безопасности. В указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения, гостиницы и другие, для участия детей в различных мероприятиях, слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах. Организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещение. Ситуация находится на контроле ведомства. Для решения вопросов создан оперативный штаб. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей. Представители туриндустрии предлагают детский отдых в других местах России. Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. В Кремле также прокомментировали тему топлива. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство работает по теме цен на нефтепродукты, ведутся обсуждения и принимаются меры. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, мирного неба!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

вовсю кипит работа, знают только небеса. Куртки мокрые от пота, да устала.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Песни нашей победы.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал об итогах совещания с правительством Белгородской области. Основными темами стали выпускные и посевная. В этом году аттестат зрелости вручат 5781 школьнику. Позади годы учебы, волнений, первых побед. Мы хотим, чтобы их праздник запомнился только теплом и радостью. Торжества пройдут в 331 школе. В зависимости от оперативной обстановки, вручение аттестатов пройдет очно, в традиционном или индивидуальном формате с соблюдением всех мер безопасности. Сделаем все возможное, чтобы день прошел достойно, но прежде всего обеспечим безопасность детей. Это главный приоритет, подчеркнул Шуваев. Руководителю региона доложили о завершении посевной кампании. Из-за погоды сроки сдвинулись минимум на 10 дней. Общая площадь пашни превышает 1,4 миллиона гектаров. В этом году засеяли 1,2 миллиона. Готовность парка сельскохозяйственной техники превышает 80%. Работают над повышением этого показателя. В приграничье аграрии работают под обстрелами. Они обеспечены касками, бронежилетами, аптечками, а техника антидрон. Новыми сетками и средствами защиты. Выходить в поля в таких условиях – настоящий подвиг, сказал Александр Шуваев. Областное правительство разместило список адресов, где на прошедшей неделе выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю с 15 по 21 июня в Белгородской области восстановили 66 объектов. В Белгороде 55 объектов. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 5 объектов, закрыли контур на одном. В Белгородском округе завершили 3 объекта, в Грайворонском восстановлено 2, в Валуйском – 1. В Ивнянском округе откроются 2 агрокласса. Глава муниципалитета Игорь Щепин проверил ход ремонтных работ в помещениях. Их планируют завершить к концу июня. Набор в агроклассы в Ивнянском округе начнется с 1 сентября. Откроются они на базе Ивнянской школы номер 1 и Владимировской школы. Заниматься по профилю смогут школьники 7-10 классов, причем из любой школы округа. Проект открывает перед детьми широкие перспективы для получения качественного образования и ранней профориентации. Создание агроклассов является стратегическим шагом в обеспечении Белгородской области компетентными кадрами для одной из ключевых отраслей экономики. Такие специализированные классы включены в программу нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 27, 28 и 29 июня в Белгородской области ограничат продажу спиртного. Это связано с проведением выпускных вечеров. Ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: кто-то занял.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: моя родина.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Я говорю спасибо волонтерам. Без вас на фронте просто не прожить. В строй встали за Россию дружно, хором. И родину смогли вы защитить. Броня и форма, рыбы и аптечки, прицелы, генераторы, вода, носки и маскировочные сети, детекторы, иконки, провода, еда и дроны, принтеры и печки, обвесы, инструменты и мешки, заявки фронтовые бесконечны, и помощь ждут родные мужики. По капле, по кусочку, по копейке стекаются потоки доброты, и не суметь никак войне злодейки лишить людей душевной теплоты. Вы делитесь своим огнем друг с другом, мир полый наполняете добром. Рука к руке, надежным, верным кругом, спасительным становитесь плечом. Вы ежедневно, женщины, мужчины, без возраста, без боли и без слез, куете щит и меч своей России. Уверенно, упрямо и всерьез. Без вашей воли и без вашей силы совсем иные были времена. Родные волонтеры, вам спасибо за жизнь, за смысл, за добрые дела. Татьяна Кравченко, позывной «Снегурочка».

0: А ты живой там на передовой. Ты добровольно стал служить в штурма.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, а сыне матери сгрустнулось. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: Радио Z. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл, и наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал, и, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Радио Z.
1: Наша память пробита на вылет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: твоя сила, брат. Оставайся собой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть, и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить свое внимание.
3: Смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело.
2: Угу.
3: И то тогда разгружается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество мне хочется.
3: Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошо тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себе забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу. Но самое главное, на себя самого. И начинает, и человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит все эти 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно, попытаемся
3: сам,
2: найти возможность.
3: Человек каждый сам для себя отвечает.
2: Ответил сам себе.
3: Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: Человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати, а если...
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода, плавание, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть.
2: А
3: человек может зайти, он устал, ему накипело, может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно
3: я не знаю.
2: Согласна.
3: А я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения,
2: так,
3: пускай же скажем так. Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Да, погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7
2: Но неподготовленным людям, градусом. Наверное, сложно же на это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых,
2: да.
3: О людях, у которых больное сердце,
2: да,
3: или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня в... Да неважно, в какое время человек человеку. Почему я не могу, например, спросить, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дел важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем, это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить, вы что, разводитесь? А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью, муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг
3: отдых
2: от друга?
3: Отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть, потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажу.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж
3: помните,
2: должен ее уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать. Но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно, договориться, это значит,
3: мужем,
2: кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот, вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск. Пускай так же желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, мы с вами говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, и по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
3: Я имею в виду о работе или о доме?
2: Вообще, в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты, что-то успеть, что-то вот, а если я не сделаю это, то будет по-другому или не так.
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

родной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

любовь моя. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Радио Z.
1: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
2: Слова, слова, опять слова, одни слова.
1: Не знаю, как сказать тебе.
2: Только слова.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио Зен.
1: Я пожелаю вам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.